борет с фарсон. А я кружена округло. Я с теми борет с фарсон. Они чуют самотность. А я